0: Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Мигрантинбайрат. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.
1: Mis amigos y mi familia, yo siempre les digo que yo lo hubiera hecho antes, pero yo tenía tanto desconocimiento, tanto miedo. No veía a ninguna transexual teniendo una vida normal. Porque yo pensaba, digo, yo acabaré, vamos, viviendo debajo de un puente, dedicándome a la prostitución, o lo que vi en la televisión, ¿no? De los documentales.

Твой голос. Твое будущее. Твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Migrantinnenbeirat. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinnenbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.